0: house party with this record blasting, blasting.
1: Attention, grenade! Attention, les jeunes!
2: У нас курятники, курорники. Мы тунеядцы, брагохолики.